Иванку, с другой стороны арку, с другой стороны арку. И шла бы до тебе, и шла бы до тебе, взяла вода лавку.